0: radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vidaus reikalų ministras teigia dėl galimų grėsmių nutaręs uždaryti išorės paslaugų centrus trijose Vidurinės Azijos šalyse bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Martynas Katelynas Facebook'e rašo, kad šiuose centruose priimami prašymai dėl leidimų gyventi Lietuvoje ir pradedamos migracijos procedūros. Katelynas teigia, kad sprendimą priėmė įvertinęs saugumo rizikas ir terorizmo grėsmę. Migracijos departamento vadovė anksčiau šią savaitę sakė, kad pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Departamento duomenimis šio mėnesio pradžioje galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje turėjo beveik 227 tūkstančių užsieniečių, iš jų Ukrainos piliečių buvo 80 tūkstančių, Baltarusijos piliečių beveik 48 tūkstančiai, toliau eina Rusijos, Uzbekistano, Indijos ir Tadžikistano piliečiai. Tuo metu Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas sako, kad su padidėjusia imigracija susijusios tendencijos yra neraminančios, nes be kita ko stebima kai kurių prieš imigraciją nusiteikusių vietos gyventojų radikalizacija. Taip Rimantas Sinkevičius komentuoja po uždaro komiteto posėdžio, kurio metu kalbėtasi apie musulmonų religinių bendruomenių tarybos veiklą Lietuvoje. Kaip skelbiama, Lietuvos žvalgyba neturi informacijos apie vadinamojo antrojo muftijato keliamą grėsmę.
2: Radikalizuojasi lietuvaičiai. Šiuo atveju aš neku apie baikerių klubą, apie kitą baikerių klubą Voras ir taip toliau. Mūsų visuomenės nepakantumas arba kartais ir nežinojimas, na, gali iššaukti radikalizaciją ir iš musulmonų pusės. Nežinau, ką duos vat, šitie užvesti du teisminiai procesai, bet visuomenė turi žinot, kad toks radikalizavimas prie gero neveda.
1: Parlamentaras Rimantas Sinkevičius šiuo metu teisėsauga tiria atvejį, kai Vilniuje buvo galbūt degintas Koranas. Taip pat tebevyksta tyrimas ir dėl incidento Kaune, kai prie mečetės susirinko apie 100 baikerių, kurie triukšmavo ir trukdė pamaldas. Lenkijos kariuomenė praneša, kad Rusijos karinis sraigtasparnis trumpam pažeidė šalies oro erdvę. Kaip rašo portalas TVP World, sraigtasparnis Mi-8 iš Rusijos Kaliningrado srities buvo trumpam įskridęs į Lenkijos oro erdvę. Lenkijos kariuomenė teigia, kad incidento pobūdis rodo, jog Rusija dar kartą tikrina šalies oro gynybos parengtį. Anksčiau šiandien dėl Rusijos oro smūgių Ukrainai Lenkija taip pat buvo pakėlusi karinius orlaivius savo oro erdvėje apsaugoti Liublino ir Žešuvo oro uostai laikinai sustabdė veiklą, o su Ukraina besiribojančios Liublino vaivadijos gyventojams buvo įsiusti perspėjimai. Intensyvėjant klimato reiškiniui El Niño, mokslininkai skaičiuoja, kad iki vasario pabaigos dėl klimato poveikio gali būti mirę apie 500 000 žmonių. Šie skaičiai pateikiami įtraukiant jau mirusius nuo birželio. Manoma, kad daugiausia aukų bus Nigerijoje, Indonezijoje, Sudane, Indijoje ir Brazilijoje. El Niño apie stichiją yra stichija sustiprinantis klimato reiškinys. Artimiausiais mėnesiais prognozuojama dar daugiau gaisrų, sausrų bei potvinių. Mokslininkai sako, kad šių metų El Niño gali būti pats intensyviausias. Iki šiol jis stiprina visuotinis atšilimas. Tai reiškia, kad 2027-ieji gali tapti karščiausiais metais planetos istorijoje. El Niño reiškinys taip pat veikia maisto tiekimą. Rugpjūtį skaičiuota, kad dėl jo poveikio apie 50 milijonų žmonių gali atsidurti bado akivaizdoje, o maisto kainos kils. Lietuvos futbolo teisėjų brigada sulaukė įvertinimo prasidėsiančiame naujajame UEFA tautų lygos cikle. Donato Rumšo teisėjų komanda vadovaus Portugalijos ir Velso komandų dvikovai Lisabonoje. Pagrindiniam teisėjui Rumšui talkins asistentai Aleksandras Radišas ir Dovydas Sužiedelis bei rezervinis teisėjas Robertas Valikonis. Peržiūros sistemos VAR teisėjo asistentas šiame susitikime bus Donatas Šimėnas. Tai dar viena akistata, kai Rumšas turi galimybę teisėjauti bene žinomiausiam pasaulio futbolininkui Krištianui Ronaldui, 41-erių futbolininkas po pasaulio čempionato nusprendė tęsti karjerą Portugalijoje. Italijos rinktinėje, todėl šiose rungtynėse turėtų pasirodyti aikštėje. Šią valandą Vilniuje yra 10, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 7-12 laipsnių. Ryto dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, pūs stiprokas, vakarinių krypčių vėjas bus 11-16 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba.
3: У микрофона в студии Александр Двойглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Министр внутренних дел заявил, что из-за возможных угроз принял решение закрыть внешние сервисные центры в трех странах Центральной Азии, а также в Боснии и Герцеговине. Мартин Скателинас написал в Фейсбуке, что в этих центрах принимаются заявления на получение разрешений на проживание в Литве и запускаются миграционные процедуры. По словам Скателинаса, решение было принято после оценки рисков для безопасности и угрозы терроризма. Руководительница Департамента миграции ранее на этой неделе заявила, что последние годы в связи с ростом числа работников, прибывающих в Литву из стран Центральной Азии, в настоящее время их заявления на въезд и работу больше не принимаются. По данным департамента, в начале этого месяца действующие разрешения на проживание в Литве имели почти 227 тысяч иностранцев. Из них 80 тысяч были гражданами Украины, почти 48 тысяч гражданами Беларуси. Также далее следуют граждане России, Узбекистана, Индии и Таджикистана. Литовские производители дронов возмущены инициативой Министерства обороны изменить правила и разрешить армии закупать дроны с компонентами, произведенными в Китае. Соответствующий проект постановления сейчас готовится в министерстве. По словам руководителя компании RSI Europe Томаса Милошаускаса, такой шаг создаст угрозу национальной безопасности. Министерство обороны пока не комментирует проект постановления, в котором говорится, что армия сталкивается с препятствиями при закупки дронов. Эксперт по военной технике Артур Сплохшто говорит, что китайские детали могут быть привлекательны из-за их цены и не видит угрозы в их закупке. Ассоциация Литовской обороны и промышленности безопасности обратилась к правительству с просьбой отозвать такую инициативу. Министерство обороны заявляет, что проект постановления уточняется. Председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне заявил, что хотя литовская разведка не располагает информацией об угрозе со стороны так называемого второго муфтията, связанные с ростом миграции тенденции вызывают беспокойство. Так Римантас Синкевичус прокомментировал итоги закрытого заседания комитета, на котором обсуждалась деятельность упомянутого совета мусульманских религиозных общин в Литве. По словам Синкевичуса, радикализируются не мусульманские общины, а часть соотечественников, и это может иметь негативные последствия. В настоящее время правоохранительные органы расследуют случаи, когда в Вильнюсе предположительно сожгли Коран, а также продолжается расследование инцидента в Каунасе, когда возле мечети собрались около 100 байкеров, которые шумели и демонстрировали привезенную свиную голову. Глава литовской дипломатии Кестутис Будрис подписал Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе с киберпреступностью. Это первый глобальный международный договор о борьбе с преступлениями такого рода. По словам Будриса, эта конвенция ООН является важным шагом в создании общей правовой основы, которая поможет государствам более эффективно предотвращать киберпреступления. В настоящее время конвенцию подписали 82 страны. По словам советника президента Дэвида Самотулёниса, если Соединенные Штаты окончательно договорятся с Минском о закупке белорусских калийных удобрений, находящихся под санкциями Европейского Союза, это будет своеобразным моральным унижением. В интервью радио ЛРТ Матулёнис заявил, что белорусские удобрения не обязательно будут перевозиться через Литву и Клайпедский порт, как раньше, и отрицает, что Америка оказывает на Литву давление по этому вопросу. Парламентарий Линас Бальсис не верит в то, что Трамп заключит сделку с Беларусью.
4: Моя реакция такая, что Литве ничего не нужно сейчас делать, потому что заявление Трампа, оно не обосновано никакими пока что еще никакими экономическими расчетами. Нету никаких экономических проектов, мы не знаем ни объемов, ни цен, по каким собирался бы бизнес Америки покупать этот калий белорусский. То есть это чисто так экономически. То есть я думаю, что это выражение борьбы президента Трампа с Канадой, торговой борьбы, такой, как бы скажем, войны в переносном смысле. Это все очень остро сейчас. И второй фактор – приближающиеся выборы в Соединенных Штатах. в Конгресс, и это очень самая важная внутренняя тема для Соединенных Штатов, это как раз вот это и есть, и особенно для президента Трампа. Так что эти все заявления, что якобы Америка будет покупать большие какие-то объемы, никто не знает какие, никто не объявил, какие эти объемы будут, калий удобрений, они просто направлены, по моему мнению, для американских фермеров, чтобы они немножко не такие сердитые на Трампа были и просто, вот все будет хорошо, у нас есть очень отличный выход. Только вы голосуйте за меня так упрощенно. Так вот, думаю, вот эти причины, они самые главные. И поэтому нам в Литве сейчас здесь не нужно очень волноваться, начинать, как, что мы будем делать, там нужно или не нужно снимать санкции, открывать транзит удобрений. Я думаю, что никаких санкций снимать не нужно. Санкции действуют до февраля следующего года. И я думаю, что их нужно и будут продлены решением всего Европейского Союза. Это не одна Литва решает, это все страны решают. И очень механизм сложный, как это принимается, и потом довольно сложно отменяется. Так что волноваться не нужно, нужно идти по старому пути, потому что ничего не изменилось в Белоруссии. То, что он отпустил Лукашенко, диктатор, отпустил там немножко, я бы сказал, небольшую часть политзаключенных, это, конечно же, хорошо. Каждый человек, который выходит из тюрьмы, это счастье для него и для его родных, и для нас тоже. Но ничего не изменяется. Он одних отпускает, Лукашенко, а других сажает. И происходит как бы такая торговля людьми, в принципе. Он просто использует как разменную монету этих оппозиционеров или даже иногда и вообще невинных людей. Так что вот такая ситуация, и мне понятны интересы некоторых представителей бизнеса литовского, которые хотели бы там что-то покупать, продавать, перегружать, это все приносит деньги. Но национальный интерес безопасности Литвы, по моему мнению, пока что не такой, потому что если мы начнем дружить с Лукашенко, то это будет в ущерб национальной безопасности Литвы. Так что я думаю, что нужно оставаться спокойными. Никакого давления со стороны Соединенных Штатов нету. Нету даже никаких письменных предложений, чего от нас бы хотели Соединенные Штаты. Всего ничего этого нет. И это лишний раз убеждает, что это просто политический театр со стороны президента Трампа, который очень все понятно, выборы, ситуация сложная, отношения с Канадой тоже очень важные, слишком важные для Соединенных Штатов. Так что это все понятно, но будем реалисты и примем эту chill pill, как говорят американцы, успокаивающую таблетку, и будем ждать выборов середины каденции. И тогда, по моему убеждению глубокому, изменится политический состав Конгресса, и мы будем иметь совершенно другие реакции и со стороны даже того самого президента Трампа.
3: Ну, еще остается вариант транзита через Россию, тогда все проиграют как бы в экономическом смысле.
4: Ну, если американцы хотят покупать удобрения из Лукашенко, который даже не имеет достаточного количества этих удобрений, по его же заявлению, и хочет их транспортировать через порт Устлуга, это тогда еще будет, по моему убеждению, все дороже и нет никакого толка. Так что даже если бы Литва согласилась через Клайпеду транспортировать, и то было бы невыгодно экономически, потому что нужно из Беларуси через Литву в Клайпеду, из Клайпеды через Балтийское море,

0: нефти через Атлантический океан. Но это уже цена вырастает. Если даже будет покупать на $100 дешевле, чем сейчас рыночная цена калия, то этот $100, он разойдется быстренько на эти все логистические надбавки. Так что тут бизнеса ни для кого нет. Это просто чисто политическое заявление.
1: Это был парламентарий Линас Бальсис. По словам заместителя руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павла Латушка, существует и вариант транспортировки белорусских калийных удобрений через Украину.
2: Мы очень надеемся на то, что литовские партнеры будут придерживаться главного принципов свободы, демократии, защиты прав человека. Никакая торговля с Лукашенком не изменит ситуации внутри Беларуси. Только системные изменения в Беларуси могут позволить обеспечить будущую безопасность для Литвы, и чтобы возле Литвы был сосед предсказуемый, который не создает угроз, который не осуществляет агрессивных действий, что мы видим с вами уже на протяжении многих лет. Я не готов решать за правительство Литвы, это исключительно суверенное право этого государства, но я надеюсь, что в данном случае Литва будет придерживаться тоже общеевропейской позиции. А общеевропейская позиция была прописана в заключениях Европейского Союза в 2024 году. И там есть пункт 10, где в качестве условий начала диалога с Лукашенком как раз-таки прописано, что власти в Беларуси должны вначале начать разговаривать с белорусским обществом и идти в сторону демократических выборов. Только демократия в Беларуси обеспечит будущую безопасность Литвы. Никакие сотни миллионов долларов это не позволят гарантировать.
3: Литовские власти говорят, что оснований смягчать санкции сейчас нет, но может ли при этом быть более мягкая эта линия Вашингтона, ослабить как бы общую санкционную политику Запада в отношении Беларуси, даже если Евросоюз как бы формально свои ограничения сохраняет?
2: Ну, давайте не забывать, что санкции действуют до конца февраля, и это общеевропейское решение. Если будет дискуссия в Брюсселе, она, безусловно, будет о продлении санкций, будет оцениваться реальная ситуация в нашей стране, в Беларуси. И здесь мы, демократические силы, конечно, предоставляем всю необходимую информацию нашим партнерам. Также они, конечно, могут ее получать из своих посольств, работающих в Беларуси. Я здесь надеюсь на очень, ну, скажем так, соответствующие международным принципам решения европейских партнеров. Конечно, американцы заинтересованы в том, чтобы покупать белорусский калий, но это не является, не знаю, стратегическим важным для Соединенных Штатов Америки, как, условно говоря, жить или не жить. Да? Будущее Соединенных Штатов Америки не зависит от калия со стороны Лукашенко. Но вместе с тем, конечно, американцы пробуют прощупывать, насколько мы понимаем, европейских партнеров на их устойчивость. И по просьбе Лукашенко, потому что других причин к этому нет. Именно по просьбе Лукашенко, по его настоятельным требованиям, пытаются убедить европейских партнеров смягчить санкционную политику в отношении режима Лукашенко. Мы на сегодняшний день категорически выступаем против и даже поддерживаем то, что сказал премьер-министр Латвии. Он заявил о том, что с учетом ухудшения ситуации на границах Латвии, с ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси, нужно усиливать санкционное давление. Давайте не будем забывать, что в отношении режима Лукашенко с марта 2025 года Европейский Союз не ввел ни одного санкционного пакета. А при этом репрессии продолжаются. При этом каждый день мы читаем новые приговоры. При этом в тюрьмах умирают люди. И при этом гибридная агрессия продолжается каждый день в отношении государств-членов Европейского Союза. Здесь уже Европейский Союз пошел на уступки. Он приостановил введение дополнительных санкций. Конечно, то, что американцы снимают санкции, создает проблемы для эффективного влияния европейских санкций. Я об этом общался с представителями Европейской комиссии, и они мне это откровенно признавали. Здесь, конечно, лучше была бы синхронизированная политика США и Европейского Союза.
3: Часть экспертов говорит о том, что в эту схему может быть втянута каким-то образом и Украина. Вам что-то известно о подобных обсуждениях, о том, что снятие санкций будет в том случае, если Украина, к примеру, бы могла какой-то транзит через Беларусь осуществлять?
2: Да, действительно, мне известно об этом. Я знаю о том, что такое предложение делалось украинской стороне, со стороны Соединенных Штатов Америки. Опять же, давайте посмотрим, что одна из дочек белорусской калийной компании, которая была зарегистрирована в Украине, уже не находится под американскими санкциями. Это как раз-таки было предусловием для тех интенций американской стороны, которые передавали Украине предложение обеспечить транзит белорусского калия через Украину. Но насколько я осведомлен о позиции Украины. Я не буду ссылаться на уровень этой встречи. Это был один достаточно высокий уровень, один из самых высоких уровней встречи в Киеве. Украинская сторона не планирует давать согласие Лукашенко на транзит белорусского калия через Украину. Причина является то, что деньги, которые заработает Лукашенко на этом, пойдут на поддержку агрессии против Украины. Давайте не будем забывать, мы не находимся в вакууме, мы не находимся на чистой странице. Лукашенко, он агрессор. Это признано резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций еще в 2022 году. Он предоставил территорию для агрессии. Он продолжает помогать агрессии. Он сопровождает дроны, атакующие территорию Украины. Действительно, кто-то верит в то, что Украина позволит сейчас Лукашенко обеспечить транзит калия для того, чтобы Лукашенко зарабатывал, или поверит просто обещаниям Лукашенко, что он перестанет поддерживать Россию. Это невозможно. По той простой причине, что Лукашенко подписал огромное количество двусторонних соглашений с Россией, где он связал себя не только по рукам, но и по ногам. Он связал свое все тело. Он настолько привязан к Путину, что отказаться поддерживать агрессию он уже не в состоянии.
1: Заместителем руководителя Объединенного переходного кабинета Белоруссии Павлом Латушко говорила Моника Ишкевичутя. Конституционный суд в срочном порядке рассмотрит вопрос о соответствии поправок к закону об ЛРТ Конституции. В обращении группы оппозиционных депутатов Сейма утверждается, что новые правила увольнения руководителя общественного вещателя должны применяться только к руководителям, назначенным после их вступления в силу. По мнению авторов обращения, новое регулирование, возможно, нарушает принципы правового государства. Новые поправки были подготовлены после того, как в прошлом году представители правящих сил в Сейме стремились в срочном порядке принять другие изменения, предусматривавшие упрощение процедуры увольнения генерального директора ЛРТ. Вчера Совет ЛРТ признал генерального директора общественного вещателя Монику Горбачеву Скайте Будрене, допустившей нарушения в связи с нераскрытием данных о лицах, у которых организация приобретала различные услуги. Это решение также подверглось критике со стороны Генеральной прокуратуры. Если в течение одного года будет установлено второе аналогичное нарушение, директор может быть освобожден от должности. Председатель Совета Миндугас Юркинас назвал это решение «желтой карточкой», а Горбачевская Будрене – «психологическим давлением». Сегодня отмечается день геноцида евреев Литвы. В этот день, в 43-м году, было ликвидировано Вильнюсское гетто. Оно состояло из большого и малого гетто, которые нацисты, оккупировавшие Литву, создали в старом городе в разгар Второй мировой войны. Здесь были заключены около 40 тысяч человек. В 1943 году, по мере изменения ситуации на фронте, Вильнюсское гетто начали ликвидировать. Большинство женщин и детей вывезли в концентрационные лагеря Германии, где их убили, либо перевезли в Латвию и Эстонию. Оставшихся в основном пожилых людей и больных расстреляли в Панерей. По словам генерального директора Центра изучения геноцида и сопротивления литовского народа Арунаса Бубниса, в Литве помнят и спасателей евреев.
4: Сегодня, то есть 23 сентября, уже много лет отмечается День геноцида евреев Литвы. Конечно, это очень трагическая такая история. Погибла почти вся община евреев Литвы, больше 90% было уничтожено во время нацистской оккупации нацистами и местными коллаборантами. Но важный момент в этой истории, трагической, что были люди, не только которые участвовали в преступлениях перед человечеством, проводили геноцид евреев Литвы, но также были в Литве и люди, которые спасали преследуемых людей и спасали, несмотря на то, что это было строго запрещено, и были кары, что за помощь евреям, за их спасение, за укрывание можно было получить либо тюремные сроки, либо даже быть расстрелянным. И таких людей в Литве было довольно много. Мы знаем, как этот Яд Вашем в Иерусалиме признавает такой праведник среди народов. И среди праведников есть жители Литвы, которые спасали евреев во время нацистской оккупации. И я думаю, что у нас в Литве эти истории о спасителях еще довольно так не распространены и мало известны нашему обществу. И надо этих героев, тихих таких, их имена поднимать с архивов и публицировать много статей. Они

0: правительством, чтобы как можно быстрее такой памятник был построен в Вильнюсе.
1: Говорил генеральный директор Центра изучения геноцида и сопротивления литовского народа Арунас Бубнис. По словам председателя еврейской общины Литвы Фаины Куклянский, отношение общества к геноциду евреев в Литве меняется.
2: В последнее время больше обсуждают этот вопрос, хотя бы из-за того, что появляются новые книги. Люди, может быть, по-разному оценивают то, что они не знали никогда. А то, что они не знали, это пробелы нашего образования. Не может быть такое, чтобы человек кончил школу и знал, что произошло в Литве в XVI веке, и не знал, что произошло в Литве во время Второй мировой войны. Но для того, чтобы люди, чтобы молодые люди об этом знали, чтобы люди начали об этом говорить, кто-то должен им это рассказать. Рассказать нужно правду. И тут у нас появляются проблемы. Где эта правда? И где память историческая? Поэтому я думаю, что еще поработать нужно много до тех пор, пока мы сможем с поднятой головой, без всяких больших речей, рассказать людям, что произошло, какая роль местного населения, сколько людей погибло в действительности, почему это произошло, почему именно евреев стали убивать. Это вопрос, на который ответы за 77 лет мы так и не получили, в том числе и списка людей, которые участвовали в убийстве евреев. Поэтому я думаю, что когда будут ответы, тогда можно будет что-то сказать людям. А что сейчас, какой можно учебник написать, если историки между собой не могут решить многие вопросы. Мы стараемся делать все, что возможно. Мы стараемся хотя бы напомнить о жизни литовских евреев. Но очень жалко, что нету системы. Мы не можем этого сделать одни. Это, я думаю, и обязанность государства рассказать о легальном положении евреев, жизни в Литве и так далее. Есть очень много что рассказать, много интересного. Но все, что касается массовых убийств, истребления еврейской общины, ну, не всегда все евреи готовы к тому, чтобы сказать правду тоже. Мы делаем все, что возможно.
1: Говорила председатель еврейской общины Литвы Фаина Куклянски. И о погоде. Ближайшую ночью в Литве будет облачно, местами кратковременный дождь, в некоторых районах туман, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура 7-12 градусов тепла. Завтра днем будет облачно с прояснениями, во многих районах кратковременный дождь, ветер северо-западный, западный 8-13 метров в секунду, температура от 11 до 16 градусов тепла. В Вильнюсе кратковременный дождь, температура ночью 8-10, днем в столице 13-15 градусов выше нуля. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее в программе Литовского радио передача «Кайпьютеси». Сейчас 16 часов 27 минут.